0: Нечу.
1: Я тут до пацай хану да.
2: О, а не сюда.
1: Сонь не кепмен бе.
2: Чуго домби не чё амари. Не дуро чё.
1: Ма дей юб кэнта синчо.
2: Кипэчи лэр куэ марбэ. Сэм хунгэ хату нэ, ни куэ.
1: Сангунэ гамдо тунди дуге.